0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!